0: Чаджиды, Чунгу Чаши Дамби, Шинсу Гранлик Шабжик, Шугар Нах Жихчик, Шиун Копи Нам Жихти. Чинкам Хуин Чин Зихчин Лар, Кенда Хичин Хтунгатан, Джирдик Дамби, Чунгу Зихчин Хртав Шити, Чунгу Амрик Тих Танта, Кунфл Йонджи, Гуанджир Шеги Ши, Сарутун Юле. Ди Наци, Чунгу Чаши Дамби, Шинсу Гранлик Чини Лашкурчи, Нинзин, Хнарви Хтансапта Сунам Сунам Сунам Юпатан. Нацур Чинкам Хуин Чин Зихчин Лар, Хинун Джирби, Джирма Чин Дамбатан, Чусам Тамбу, Сарутан Юле.
1: Чинкам Хуин Зихчин Лар, Кенда Латунгуре. Не парта, Танга Сучин Джобджи Пегун Туне, Шуго Юнне, Лафтар Тун Чултане. Тэншо пинчарг би юнглэгдэнэ. Цумшил зэмжиа гунба галчинэ. Цанэгдан тэнбэ гунбла давабжи топтун дэв зунгдэ. Арангшун лаап зэнжугдэнэ. Арангшун лаапдан ба. Арангшун сунжуб жибшэ би жэнкэн хуэнжи давабжи бадэнэ. Тунгхун жунчунгдэнэ. Курэг сунжуб жэбэ жэрцэ жэлчэ жинчунэ. Жунчун ла нэнчимшэ бадэнэ. Сунжуб ла нэнчимшэ ба. Арангшун сурчила зурн зэмбабжи жа шэшуға жинчунгай. Жэнкэм дэхив жа бадангай. Жэнкэм ламдага тэцэн тахтунгуа. Жэнкэм дэнжига сунжуб жа ба. Жэнкэм курэя лэгачив жа бабжи ла хэ жамни. Тонкун жунчунг дэнгай. Курэг сунжун юнгуя вартунга гуцэл дэнгай. Тонни жа джэбцэлэ. Тончил бжа дэнгай. Цуа жалтанг жичаг бабжа ги. Хуамжуэра гунгбла дунгай дэнгай. Жэнкэм курэя сунжун жа бивар жа рэва тэгшул янгдаг бабжа ги бахдэ. Jenkum Korea Songchum Shabana, Tonchin Nika, Songchum Shabadana. Jenkum Korea, Lagajir Shabana, Tonchin Nika, Gumpel Dongayimbe, the chef Dambrujede. Maria Rangtoje, a young dog Gumpel Dunga. A din Kurje Gumple. Tami Gumple Giore, Gendel Dongi Badana. Korea Lish Donga Arendutuside, a Nishkup Zamje, Huamjura Parnu Yontu Shabana, Dani Marone.
0: Jacobjas Hakun, Jenkum Huayan Zitinjas, Denji Yene. Мэнбур тонкун курийг сэм доним юнгий баадан. Хуанжур жэнцугр жэнкэм гсэм чэ панжийг жэмтэн юнвийж задун штар. Ржякэв чэ сакун гуартун хсапл шаджи вчэ юнгийн чангул дэн, тонши чэ вартун дэн, цуи вартун. Жэнкэм чэ вартун чэ царэг дэн тэмбэр гуэрг бшидэ. Рамшун ла сурчил юнвий вартун хнэрли чэван жуги. Шэпу шэли тонкун чэн табжи улуфтэн жэрмэл чэ лэгтарм жухбу шаджир шгэндэв дэн рдэ. Лэгвжир хсарпэл дэн, зугнэл хсарпэл, хсарпэл цунзэн. Хсарпэл гүгдэм чийчэ вшэпу шэлий чэх дамбэв гэжэр намбэв зүнгний. Хчэнкэм гмартэг гэржиан дэбгэй баатан, дэй нансун шэгэй баатан. Цанрэг дэн тэн шэн лэг дэн тэн бэй, чонгчэр дэн чонгдэл чэн ларкэндэг дунвэй гуцэл дэн. Шэнлэй гунфэлэг дунвэй гуцэл. Хчэнкэм вдэнжэг юнвэй гуцэл бжингуэл гэй ба. Ржякэб дэн сакун чэр хчэнкэм вдэнжэг гусун шэгэй ба. Хчэнкэм чэ шабшив шэлий чэрэг дунгэй. Хчэнкэм гмартэг гэндэх ефтамбэр чэгэй ла. Хчэнкэм курэг сунчун шэпэйг натун тэг гэгэржиалий гумба кэн ингэргэн марун ла. Дэлэр дугна чабаг жуги.
1: Тонгхун жунчун шэбаны. Жэнкэм курэгэ сунчун шэбэ зави табжи ене. Тонгхун жунчун дэнэ. Шэмьэр нэ вэвчил шэбэрэ хэжэг бадэнэ. Тонгхун вэвчил дунштэн зави тунэ вжэрэ гэндэл дунэ. Гурэм юнсэ жунчун ла дудэм шэхэ чэрэг дунэ жибшиде. Нэ кун дэнэ. Чэ. Сажэм жибэ зай жунчун дэ цэл чэнбэ дунги бадэнэ. Линкур хуамжэрэ гунплэ дунги ва. Тонжил дэнэ. Корчин завчив чичэ гурмдэ борцлэ нюмчэ чэнтэнэ. Ямфчэр вэфчэлэ. Тонгхун чэмчэсэн юрэ гэпэл дунги.
0: Гнайчи шэнкэм нямсу лэгзэ лэгтэрдэн. Шэнкэм тонзи тонжил шэнэ чэрэг дунги. Шэнкэм курэг зонгу нэ мэдэн авчэн цугэр жэмтэл гунплэ юнвэй савиг мангжи ян. Мэмэн мангцуг чин курэг гэн надун ла дунхэн чэмбэв шэчэн юлэ. Курэг сонжчун дэн бчэрчун шэнэ мангцуг чэ линкэм вдэтэн лаг ноцэх дунвэй курэг гэн надун нгонсэл чэн тахчуд шэжэх зонэ дэв зонни. Нгонгух зорэн зэнжэ дэн шугдэй чэв чэрчун шэжэр жэнчун дэн. Чэ дэн лонгэм дэн саржэ сугчэн бэгсцуг чэрчун шэ хэчэрэг дунвэ. Нэ чин бабжэ дэн сакун чэ чин бэгсцуг нгубчэ ла шгэндэл хэчэнг дунвэ. Зогнэ лэрэг дэн зогнэ сакун чэ лонгэм бэгсцуг чэрчун ла шгэндэл хэчэнг дунги.
1: Ламнэг дам хэ дэн чэмчун нан хэ лэгтэрэв шэна мартуэ. Зэнгэм хулэвэн зэгчэн ла влэ кэлвэн гэн сум шэ мэтэвэ. Гэл чэ хэнэ вчэ цу дэн хуамжэр гунгбэ ла сашэв дэн. Адангэнчук шэ бэ малгэ тэцэн тэв дэн нэ. Тонгхун жан зай чун дэн. Курэгэ ла тэбэг ну цэ. Зэнгэм жа панжэв жи. Зэнгэм хуэвэн зэгчэн жа нэцэл цумшэл жа мэгэцэл дэ дэг хуамжэр дэн. Вчэ цу гунгбэ ла сашэв дэн. Адангэнчук шэ бэ малгэ тэв жэг дэ. Дэнэ ла зэнгэм хуэвэн жан зэгчэн ла гэндэл дунгэ чэвшэг дэн. Домчэн чэхбэр шэ гэ. Кэнгэ навдандэ ламгэв зэг нэ. Чэнкэм курэгэн хэмэл давчэн нэ, чээтхэв шунгэл давч юмкэн дэн. Джэмжэ цапчэн зумкэн ла, нэпэрда, дэмжэ ла кэнгэн авдандэл пшэгэ бэ мэцлэ.

0: 我才跟我来不单的撇记健康可用过家这不这个等啊托不出来很多家面啊梦用家专穷跟的黑等啊可以从穷跟的黑健康见的黑记黑切的等你健康可以给了几十这边打算让不真记共产党民年吧呢这错让理解健康可用家第二个事儿还特别有几十把的意义呢去年南巴次健康的大气级等啊老样其他年纪而这个前天级别产品能带戏剧一类
1: 치지 샘틸 세진 바들 나치 도크르 세진거 에치크 세템
2: 냠크나바 등디 어치크 샘템 시비 참비 능드 노르너 그장나 렌콩 토시바 대표지이네
0: Nyelimam tsokhir chungchira xiongkwa sali rirang xiongzong ay. Gengca wurig xing ay. Gengca diwi torgang nornag soplak dengjir ay. Matsuk langlong dakur ay. Nyeshtong nyelang ali kerpuk goyi tsokchin ay. Yil dina tsokjindig ay. Kerwa chansim wabdi namda khinta chikrung ay. Cangme li la lawa zhongbo jundi ngamu nidir yong nev giyo la. Cangme dong la arir gitang agapchi kang yo lay. Da kerpuk gotang ni padil ay. Tang tangpur tangabdar na agorav jayi mung ay. Markang nyamni kantab jikbe lamdan jik songsi, kerpo goyi yilngi si, danzin tirangi laga gormo za yurda dihtarib shili.
2: Gangca xing na charnyum jim chompag rima simtong jikja yobi chapchin rwun dapsagni la, nixing rpangtang mani marib shangkhang gangsar mibi dam yu la. Yil day na mzirjong rtana digbi xinji wangrim jib shigra yinbar masil, chokir zhongchir jib shigli shangshang nirbi shigli shang kona ang re la. Tamung mayinbi rangshong rzatang ga tongkong lar dini, Nornag chuan yildi mangchuk ji yungrgu tongkong soo rile. Wanchi ji tartwurdan chortang ji lakzilar jili yin baadang, nyankan gugbi niba xianbi, Nornag wzang rung rangung tumbir zongmatabi gakagdang chale. Tanag yarkir khakil ji baadang, rtuankir chumba ba, rganker bshengwa, xekir khwa yi xsorpilar gakag lang chani, nrugma chur xsir stawir zasa yorung, yena rangwur tunlim changbir ji chi gmaji sagni yule. Wanchi lngi changi Nornag mchina yochilag namlar dengi, རྒྱང་ཁར གནམ་ཤིན ཆགས་ཅི ཁ་ཁལ ཐོང་ཨ་དང དེ་ཁར ཁང་ཆག་དང ཆ་ཅི གོ་ཁ་ཆེན་བོམ ཇོང་ཨ་རེལ ནོར་ནག ཇོང་རཀབ ཅང ཉོམ་ཁན ཡོང་རག གི་ལ དེ་ཅི རང་གུང ཁ་ཚུལ ཁ་དམན དེ་ཏར ཇོང་གི་པི ལོ་ཅིག་གན པ་ཚུན ལམ ཇིོ་མེ པ་ཤི་ཡིན་ཤི རྒང་ཚར དེ་བི དང་ཅབུ་ཤུ་ཅི རན་ཅིན དོན་ཅབ་ཅི རང་ཅིན་ཅིན ཚོ་ཨ་ལ ཤེ་ཅིན ཤེ་ཤུར དེ་ཏར་བཤལ
0: ཨ་ནམ་ལ་ཏེ་ནི ཤིན ཚོ་ཡ ཇང་ཁང གི ནམ་པ་ དེ་བྱིར་ཅལ ཉེར་ཏོང ཉེར་ཉེ་དོལ རྒང་ཚ་ཤང་གི རང་ཡིལ ཐོང་ཁོང་ཅ རང་པི་ལ་ཁང་ཅིག་ཁང་ ᱡᱚᱱᱥᱚᱵ ᱛᱟᱯᱞᱡᱮ ᱯᱮᱡᱤ ᱠᱚᱨᱠᱵᱟ ᱛᱟᱢᱡᱤᱢ ᱥᱤᱯᱟᱛᱤᱝ ᱢᱟᱝᱞ ᱜᱩᱨᱮ ᱥᱟᱭᱟᱵᱡᱮ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱢᱟᱜᱟᱪᱷᱟ ᱥᱷᱤᱜᱫᱤᱯ ᱥᱤᱱᱤ ᱠᱟᱱᱥᱟ ᱫᱮᱣᱟᱨᱮ ᱛᱚᱨᱜᱟ ᱱᱚᱨᱱᱟᱜ ᱥᱚᱯᱞᱟ ᱫᱮᱱᱥᱤᱯ ᱥᱤᱯᱟᱛᱤᱝ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱯᱩ ᱛᱤᱝ ᱧᱟᱢᱫᱤ ᱠᱷᱟᱝ ᱡᱩᱜᱚ ᱪᱷᱤᱢᱡᱤ ᱧᱟᱢᱡᱤ ᱡᱮ ᱪᱷᱟᱫᱤᱱ ᱯᱮᱡᱤ ᱛᱚᱝᱛᱟᱝ ᱥᱟᱦᱪᱤᱢ ᱥᱤᱱᱤ ᱛᱚᱢᱵᱟᱛᱤ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱯᱩ ᱭᱮ ᱯᱮᱡᱤ ᱡᱮ ᱠᱟᱯᱥᱚᱱ ᱡᱟᱢᱵᱟᱛᱤᱝ ᱧᱟᱢᱱᱤ ᱠᱷᱟᱝ ᱜᱟᱱ ᱠᱷᱟᱨᱣᱤ ᱯᱷᱮᱴᱤᱜ ᱛᱟ ᱪᱷᱩᱱᱤᱯ ᱥᱮᱵᱟ ᱡᱩᱜᱚ ᱢᱟᱪᱷᱤ ᱱᱚᱨᱱᱟᱜ ᱥᱤᱜᱟ ᱢᱟᱨᱠᱟᱝ ᱛᱟᱵᱡᱤᱜᱛᱮ ᱧᱟᱢᱱᱤ ᱠᱷᱟᱝ ᱜᱟᱱᱡᱤᱢ ᱵᱟᱨᱪᱤᱨᱮ ᱛᱟᱝ ᱛᱚᱣᱟᱱ ᱨᱩᱢᱟ ᱢᱟᱹᱱᱩ ᱟᱥᱠᱟ ᱥᱮᱢᱥᱟ ᱟᱡᱟᱱᱩᱨ ᱫᱟᱱᱟ ᱢᱟᱝᱯᱚ ᱢᱟᱨᱠᱟᱝ ᱛᱟᱵᱡᱤᱜᱱᱟ ᱠᱟᱞᱛᱮ ᱟᱫᱤᱯ ᱥᱩᱱᱟ ᱡᱮᱛᱨᱟ ᱥᱟᱥᱤ ᱛᱮᱛᱨᱟ ᱫᱚᱵᱟᱪᱤ ᱫᱚᱵᱟ ᱱᱟᱢᱪᱮ ᱥᱤᱢᱟᱵᱫᱮᱨᱮᱱ ᱡᱤᱠᱪᱞᱮ ᱛᱟᱛᱢᱟ ᱠᱷᱩᱭᱨ ᱦᱚᱨᱜᱟ ᱨᱟᱝᱪᱚᱝ ᱡᱚᱱᱤᱭᱟ ᱟᱨᱟᱵ ᱥᱢᱵᱮ ᱡᱚᱝᱛᱷᱟ ᱪᱮᱛᱟ ᱱᱟᱝᱡᱤᱯᱥᱤ ᱛᱮᱞᱮᱱ ᱫᱚᱵᱟ ᱱᱟᱢᱟ ᱛᱮᱪᱩᱞ ᱥᱤᱯᱨᱟ ᱡᱚᱣᱟᱪᱤ ᱪᱤᱨᱯᱥᱟᱝ ᱫᱟᱛᱨᱟ ᱠᱟᱝᱪᱟ ᱫᱮᱵᱮᱱ ᱡᱚᱪᱢᱟ ᱱᱤᱵᱡᱟ ᱜᱚᱨᱜᱟ ᱧᱟᱢᱱᱤ ᱠᱷᱟᱱᱛᱟ ᱥᱤᱯᱟᱛᱤᱝ ᱟᱫᱮᱵᱟ ᱛᱷᱟᱢᱩᱝᱜᱟ ᱪᱟᱥᱟ ᱯᱪᱮᱪᱷᱟ ᱥᱚᱥᱢ ᱛᱤᱝᱟ ᱡᱚᱝᱪᱷᱩᱝ ᱥᱢᱥᱢ ᱭᱟ ᱢᱟᱨᱠᱟᱝ ᱛᱟᱥᱤᱜᱮ
2: ᱥᱟᱫᱤᱱ ᱪᱮᱱᱡᱮ ᱛᱷᱚᱱᱤᱨ ᱥᱮᱛᱟᱝ ᱞᱟᱨᱛᱮᱱᱤ ᱛᱷᱚᱝᱟᱱᱪᱤ ᱪᱟᱥᱛᱟᱵᱫᱤ ᱱᱚᱨᱠᱷᱟᱝ ᱛᱮ ᱢᱟ ᱪᱟᱵᱡᱤ ᱢᱟ ᱪᱷᱤᱨᱛᱚᱝ ᱡᱟᱵᱡᱟ ᱭᱮ ᱥᱟᱫᱤᱱ ᱪᱮᱱᱡᱮ ᱱᱚᱨᱠᱷᱟᱝ ᱛᱟᱨᱟᱢ ᱵᱟᱯᱟᱨᱮ ᱪᱟᱠᱷᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱩᱝᱠᱷᱟᱝ ᱪᱤᱱᱡᱟᱝ ᱥᱚᱜ ᱪᱟᱨᱫᱤᱵ ᱨᱤᱠᱩᱞ ᱠᱟᱝᱠᱷᱚ ᱛᱮᱱᱡᱩᱢ ᱠᱷᱤᱛᱟᱪᱟᱨᱮ ᱡᱚᱝᱛᱷᱤ ᱱᱟᱝᱡᱤᱢ ᱥᱤᱛᱮ ᱥᱤᱨᱡᱤᱞ ᱪᱮᱞᱜ ᱥᱟᱛᱟᱝ ᱟᱛᱟᱝ ᱪᱮᱱᱠᱷᱟᱝ ᱥᱤᱝ ᱪᱚ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱨᱤᱜ ᱛᱟᱨ ᱪᱷᱤᱠᱥᱚ ᱧᱟᱢᱨ ᱪᱮᱯ ᱥᱮᱛᱟᱝ ᱛᱚᱢᱵᱨ ᱢᱟᱥᱞ ᱜᱟᱱᱪᱟᱱ ᱫᱮᱢᱡᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱞᱮᱨᱱᱩᱱ ᱪᱮ ᱯᱷᱚᱝᱪᱤᱜ ᱢᱟᱞᱜ ᱪᱤᱜᱮ ᱱᱤᱨᱛᱩᱝ ᱧᱮᱨᱡᱤ ᱞᱚᱨᱮ ᱭᱟᱝᱪᱷᱤᱨ ᱜᱚᱱᱚᱝᱜᱚ ᱥᱤᱥᱩᱝ ᱜᱟᱥᱛᱮᱱ ᱡᱮᱛᱟᱝ ᱪᱷᱤᱜᱨᱵᱞᱟᱜ ᱡᱤᱠᱩᱞ ᱡᱤᱥᱴᱮᱢ ᱥᱤᱯᱤ ᱜᱟᱱᱠᱨᱤᱵ ᱥᱤᱥᱩᱠ ᱠᱷᱟᱠᱷᱤᱞ ᱛᱚᱝᱵᱤ ᱨᱠᱟᱜᱱ ᱪᱟᱣᱟᱱᱤ ᱥᱮᱞᱮ ᱞᱚᱝᱚ ᱥᱢᱞᱟ ᱥᱤᱢᱨ ᱡᱟᱯᱟᱵᱡᱤᱞ ᱡᱚᱯᱟ ᱱᱟᱢᱞᱟᱜ ᱛᱟᱢᱡᱟᱝ ᱠᱚᱨᱤᱵ ᱪᱤᱜᱮ ᱱᱤᱨᱛᱩᱝ ᱧᱮᱨᱱᱟ ᱞᱚ ᱞᱚᱝᱜᱚᱨᱮ ᱛᱚᱨᱜᱟᱝ ᱱᱚᱨᱱᱟᱜ ᱥᱚᱨᱯᱞ ᱥᱴᱮᱱᱡᱤ ᱭᱤ ᱠᱮᱨᱯᱩᱨ ᱜᱚᱵᱤᱱ ᱪᱩᱪᱤᱱ ᱛᱚᱢᱟᱵᱫᱤ ᱢᱟᱨᱠᱟᱝ ᱛᱟᱥᱤᱯᱤ ᱪᱷᱮᱢᱪᱟᱝ ᱱᱤᱵᱡᱟᱛᱟᱝ ᱠᱚᱨᱜᱟᱵᱩ ᱪᱷᱮᱢᱠᱟᱨᱤᱨ ᱠᱮᱯᱩᱨ ᱜᱚᱨ ᱛᱚᱝᱨᱤᱵ ᱜᱤ ᱛᱚᱢᱤ ᱠᱮᱯᱩᱜ ᱞᱤ ᱡᱚᱯᱟ ᱢᱟᱝᱪᱩᱜ ᱪᱤ ᱛᱚᱱᱫᱤᱱ ᱯᱮᱡᱤ ᱞᱤ ᱛᱚᱢᱵᱤ ᱠᱮᱯᱮᱱ ᱛᱚᱝᱱᱤ ᱢᱟᱝᱪᱩᱜ ᱪᱷᱮᱫᱤᱱ ᱥᱤᱜᱤᱱ ᱯᱮᱡᱤ ᱪᱷᱚᱛᱟᱥᱤᱯᱤ ᱭᱮᱪᱤ ᱪᱷᱤᱪᱤᱨ ᱥᱚᱝ ᱛᱚᱱᱞᱤ ᱪᱮ ᱯᱟᱱᱡᱤ ᱨᱮᱢᱥᱤᱱ ᱜᱚᱥᱛᱟ ᱥᱚᱣᱟᱛᱟᱝ ᱯᱷᱛᱟᱱᱤ ᱠᱟᱝᱥᱟᱨ ᱫᱮᱣᱟᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝᱠᱩᱨ ᱪᱮ ᱥᱩᱠᱯᱟᱨ ᱫᱮᱣᱟᱛᱟᱝ ᱠᱟᱥᱩᱨ ᱫᱮᱣᱟ ᱥᱚᱪᱤ ᱪᱤᱝ ᱧᱟᱢᱞᱤ ᱠᱷᱟᱝᱛᱟ ᱢᱟᱨᱠᱟᱝ ᱡᱚᱯᱮ ᱨᱮᱣᱟᱜ ᱪᱤᱜᱡᱤᱜ ᱱᱤᱢᱛᱟ ᱛᱟᱛᱚᱱᱟ Делигжен харнав нямдиче нэвнур харчилжи лигжэртэни кэнца шэнги камхар пилэг вчэрджэр нгахтунгэр нгабжалэг вчэли ништунгэ чопи чэнсу вуширэпцунг Дэртэр камхарын кун томбур зонга масл торгэн норныг сонштэг хэсэвчэгни вчэнцунгэ тавлун сарвапши
0: Мэнгэра кэнца шэнгдэ норныга чэгчэг гэртунг нгабжасиула Шунхва зонга вчэнбурчэ вчэчэ гэсэне Торгэн норныга сопла дэнжирэ Рэмсэг чи маңлы гүрэ, пшива чигэ, сая чигэ, жэмбэм замтанла. Нарчан сопылдэ, сопылдэнэ, лэнтунэ. Чэгэмжэлэ, пшэрцун чи чи тони мэмчан шэвэв шуғсэ, абдэлэг гэвшан юлэ. Нурнага лэгбурн цхэна, пшэнжэр чи ламка тубайгэнэ. Дарты чапчэн арэндэвсэ, чэнгэм сонжэвдэнэ, тони пэджи. Джумэ бапры чи шуғасымне, дэлкавлангула. Мунчэл чэм жугдэдэрэ, шуғуюнэ, жэртэв чи хуэнбэрэ. Торган норнага сопл дэнжия тони мэмчанга жэнчил мэбэр шуңа дэнгдэнэ, пшява дэнэ, лэнтунэ. Чэгчил бжиджа маалага нэнэвжина тэцэн дэн руа дэнэ. Даржиджа пэлкам туэ жунсуб дарблджа ламка дэ, жэээнгнэ, жэээнг сэн рубжин юлэ. Гунда цэнми нянба нэ, норнаг взэнна рэнгун тошиба дэгэнэ. Шуни нанба цэ лэнг шила нянжи, мэцэ дамдан шибэ цанбэ нэнгдэ шигжу юлэ.

0: 야 형님이 두고 총총소 공인 지나치 나 뜸즈그라 시동즈가년을 다나 슈니치 가르총즈가년나 치모르 가르총디 카샹아 시아르공 뜻이기야 아리 다나 가르총디 초크 시아르공드 아치 디진트 사고노가 시아르공드 영나 나치에다 어비지글랑노가 지슈코튼가 시아르공이니나 영나 디진트 아치 카지에르코노가 시아르공드이니나 강터 Garchung dhub jilandh gata nga shiargung sekundun dhe chi langz. Yang na shiargung dhe achi saju shiargung rila, yang na lhamdri ghi shiargung rila achi dekhchi nyinggo. Di nyina tanga jiti chamba rigpi garchung gana ushi yuyel.
1: Ya, tserang, chu demu ina?
2: Ah, demu in, demu in, chur demu ina?
1: Nga demu in, nga demu in. Iye wak, yun zangu matika?
2: Matikta, matikta.
1: Chitinda nga chachisik soyok?
2: Chu dini, ya kan ngishikta ago. Чудуа кече сомека чутама гордон динда мутрему
1: ара чи симуке штира га чече цигеза соку
2: чу чече сомека чутама гтер
1: га чече сола чвара
2: я тчдга
1: исаго ну самара чисаго ну сама та чигн мари
2: я ара тина чисаго ну сама зучдги
1: исаго ну сама чин бончур
2: ни ндо вгямта мата тамба инчир та чисаго ну
1: та мари
2: тамна та хахани мара кори шхма инчир па
1: тера мари
2: а тина та мхигар тина чисаго ну сама зучдги
1: Nisa gwanta argunga mni.
2: Ah, argunga. Tina cha ka chimtsanga tsuwa sha gari.
1: Tanya ka chimtsanga tsuwa sha tukun mari. Tata nga rangi shalaya nungun diyo riye.
2: Ah, chu rungi shalaya nungun diyo. Tadina chu gosungani gormu tsai sa jitai da saka.
1: Nita chimga, no cha lakzi anjaga manjaga yachundu ke meka ta gosungani dika li chundu chir.
2: Ya, tara denga ara. Tina chu sa gwanta jirchengu tsu ka gani chirungani.
1: Tata nga cha lopchana chana riye.
2: Lopchana ni, onda lopchana asana, lopchana maya, shatana shitsong lukui, gwaa chida nurka.
1: Aya, chinjiga ko kwa lukui maya ko, nga lopchana asana, shatana zimbar go, shitsanga lukui tuwa nago.
2: Ya, karitini, karitini, ya ara, tina chir gwaa tachu kani chero ni.
1: Tata nga cha dhintana chana riye.
2: Dhintana ni chero ni, shon dhintana da shio gwaa tirna ta mepa.
1: Tata nga cha wai girgi mani.
2: A, wai girgi nga shani, shio wai girgi shor gwaa tirki, shor gwaa la la shio wai girgi nga chanana girgi nzaazgir. Shio tamo dhigdhigdhig, shio tamo lopchitki koka, taanzo ti towa si karna wai gwaa tirnar.
1: Ta tau wai girgi nga chana mari. Ta arjai girgi nga wana, chanari girgi nga wana, ta maanari.
2: Ya choko manga ya, ta shio girgi nga shio ta chanana zaadhigdhigre ti.
1: Ta shio gwaani, nana tarji kakara, jai girgi nga gwaazgan dumus mushtirgini.
2: A, jai girgi nga gwaazgan dumus gishindanar.
1: Та он торгер гыгыяга гуазган дымус терги.
2: А торгер гыгыра гуан дымус син тоныш.
1: Та ойга кыда гуан менчи мекета. Карман ат чыңаргыш.
2: Аха, алим бо чушара гома чыкты. Чул оптина аюн. Дыга нёма тон туби дени. Тыга читиге карма гуан атыгдыглонге фуна. Чуюга апа амман гере чул ерди.
1: Ту ше гони. Майва сона. Каргынгынга диваш тити. А гани бла учунда чаңызынга сидук жаптыну.
2: Ала.
1: Та он амия. Аңго ортога жойчунда чаңызынга сендыксыдыну.
2: О, о чул гони ортоз гулим бо.
1: Таун та тэ кури. Ма таун жами гон дэма нинэри.
2: А, а да чушара гома чит гугалин бо. Чу чэран дод гёбра. Чу тама чонжнил апа амани нёри тар кулак чик гызгы. Сишин буд гона чукана гарди. Ки ипаз гона чокон гызгы тиз гя. Да чура яралык чыкна я чуроп тан дмуз гачаз. Чэра апа амани нёди мырджига.
1: Та чама та гэнгэн гэ сапчти. Ма бжиди та гэргинда хама га лобсу тэ та гэ чама джиджи тэ.
2: Я тина чита танг тарджига карма чмудро.
1: Карма Гуани, та шосэмбу.
2: А я гуани на тасье.
1: О, тонти цэнмар. Гуани тэрмачи.
2: О, гуани тэрмачи. Та тонта чи кармар жалан тасга. Я таша гышли. Тина та чира. Жигтора лобжонга кырихе кармар жалун го.
1: Танга чи таше ну га чи сэ сок.
2: Чудини та чо зэкэ тхони ду чэ сэ сонди мхигра чо. Самну шаччи кэ тхони та чо тэгэ чэ сэ чэ тхонди.
1: О я.

0: Jalu losu da tuare.
1: Ole da tuwa ge citer.
0: Da. Da. Da. Хчиг цавчгийн ба.
1: Да хчиг цэсчиг.
0: Оле.
1: Ари лгнинг ге да тун ге цэсчиг да сэргүнүгө.
0: Оле оле лгнинг.
1: Оле лгнинг ге да тун ге цэсчиг ядны гэргин тичин намры. Да тоо ге цитер.
0: Кота гэргин ге тичин.
1: Я на гэргин тичин тэржгач шуко. Я тох самба мунь, тох самба мудгу, хсорик гэр гэлэв жэ кангэнрэ. Хсорик гэв жэ тэсэ га, хсорик гэв жэ гэ гэлэв жэ у кангэнрэ. Тэ хига.
0: Там мо хига, тэ вав гэ ян кома нёсэ, тэ тэ кома нё.
1: Там хига зи. Да, дян тэ тэгуэн чо каркуэн гу. Хсорик гэв жэ нас цар гэл, ша гэл, нэг гэл, мэн гэ гэл тэ чур.
0: О, тэ.
1: Та хи сунга зи.
0: Я так вот, Кара, катану, деви косума. Кара, кто хану чами иргсума, айна?
1: Ре, кто хану чами иргсума. Я, гын лами хсуна, тапа ю. Тага цикан джима?
0: Та, ну, цикан джима та. Лы, докушинан тапа ян зинен кабин го.
1: Ре, ре, ре. Ре, ре, ре. Катамну деви косунга, шту хану чами эргисунга. Гын лами хсунга, тапа ю, лыгав докушина, тапа ян тазин рела.
0: Оле, тут ян кабин.
1: На ре. Ятани чава танжик чава рнгаому рела. Чава рнгаому дхучи саудзиньон. Ничего, а ланджунга на ней, чего один того?
0: Я.
1: А ланджунга на ней. А ланджунга на ней, бомби яца шакр, штага не начался, чего не начался. А кота саузы?
0: Кота, кота, кота, кота, кота, яца сокрыся казин.
1: Ри, яца сокрыся.
0: Чего не та, ела мыюнга, а?
1: Yelan mı yonga?
0: Yeta konyonuz gire yon, yelan mı yonga?
1: Ari.
0: Kod.
1: Aja ca shakir gırta gynyan. Dini kya gynyan.
0: Ali, kya gynyan ta ki yelan mı yonga ya, tıkşo gyngo.
1: Ya dina, ni çoğu çınca go, aja ca shakir gına pinta yok gınga sasarı.
0: Aja ca shakir a pinta yok zine.
1: Oli.
0: Shakir, aja ca shakir gına pinta sın yok zine. Та ка яса кыргера дамнара онса марлыбы тосун буйна
1: ри ри ри ри ри яца шакыр тани алан кесир жау тани бамби анди ронтар марлыб тосун бурела
0: оле тосун буйын кагынго
1: ри ри ри ри ри чута тоандын дигсуну жаце тон та чогынга язык камтын зинрго
0: чогы
1: язык камтын чогынга бамби яца шакыр гыштагынга чита чакуну яша сокур зиндир кегынга яздыр камчын зиндир
0: о яздыр
1: оле яздыр камчын я так хисон азыт я
0: я так ота сонда яң жеңги үзен амыны
1: я та тачы гергин тичен та хиге тера та хисон чошар ганганы ва кот гергин
0: тичен та гого чечен кабин
1: гого типчари да гого типчат хам барыго
0: оле тен кабин
1: ари Ri lantam no ha chang dik. Nina terang len chen dinang ni o ta ta no khet che jo la. Khel khi gon ri ya. Zan ta ma ru ge ge ngu ma chen. Ta khi sun na shar ga ma ni wa ko dik ko khia a khi ti.
0: Do yang ra ma ra ji.
1: Yang ra ma. Zan ta ma ru ge ge ngu ma chen. Yang ma ma ya
0: ngu ma chen. Thank you.

Sariyi warga sajunga shindra lunchin shepani yi ci nirini nyin luta sandir kanga janja tanglin shi kubtantun. Sariya yi cuhu shi na mandiang war ayasari warja dinjig dintin kurja jimul larsu shi tabatang dintin di ayasari ji sari ngakung ni mahung shiritin shi bar gandil tong tabi rewayo sar. Shepani shi jir. Dalur Amerika tang yilang warja thamchig shungi chanla Sariya tang ayasari shugni ja dinjig dintin kurja jimul chamzhig yu jang. Ki cuhu shi na jimul de mandiang war larsu shi tabla Америки эсэрэ янгчэрэ джимэн нэн шигбэр нэн хэгтэр жин усэр. Шибанэ и дарунг тандун. Сэрэ и варгэл сэжунгэй мэнгэр эсэрэ ла ячэ мэшэ чэн. Мэнгэй лэдун суэ нэ эсэрэ чэн джабгэл ла кэгэнгэг шэ джэдэ имбэ. Ячэ ларсу шэ бэр пэнбэ шэ тэв чугэ сэр. Данди цэ чубгэл нэн сэрэ и абу зуху ар камэг дэнжэрэн джабгэл тэвжи сэрэ ятэн эсэрэ вар чэн джэнжи самчэ барэ. Шибанэ шэ джэр. Talu longur sariya tang esari shugni jia denjig dintin kori jia jimu li paichir nangtun changmar yigtug ni jintin samtsil shungyo. Dintin di li esari ji sariyi hongjig chamjukba tang sariyi ngakung ni mahung sharitin shegi bi rewa dung yu jiang. Esari ji dintin di lagtir shibar kayur sa zahci go la. Ngaci esari ji dintin dengu bi simden ngoma shtugtum eser.

0: Семке нянг тамдоси калам тамму. Зэнке ми тонторси ванн дымра. Ванн чэнчи пони чэчэ капрлагьюн.
1: Yaan zatsi denbi nyam khun chokpo namba, darta chechika nyelim tunjun zimbanda warnang chanji ponya ge tatung nen tsengkin. Dina tsamdani yang achi nyam chika alamal hadun chilka langvi, ni janggu korak lishk den sergunu ge, manglende sanshi nangju yil.

0: 라카닌디모레 예나르탄크글람니 테랑 크르게로렌즈크 쿨로르긴 트그치그냐그나니 쿠총친데비 타그고리 쿠니 거르친구나머르크 쿠그나가 동친위나머쿠고 쿨로크샤비그모트크 쿠쿵이 오친머는거 리달리 나락치샤니나라 데크시그냐지요카 데렌탕치가세 좀천라카니디모예 예나로 총적게 용해다디 코카마르기 알롱타 나오너리고 코니 마르게 차간타 나오너리고 코캉르고 모르기 이너리고 다룽르기 그사하너리고 몽퐁카그 쩡해너리고 다룽짱그 투이너리고 쿠르츠르짱마나 코르고너드그리 쿠타르짱마나가 먹고너드그리 테그나스 알롱스케 콩고야 키즈브트 차르긴다 우다치고야디다디 테릉라브리제이다디 라리코니다디 다손네 이나라 더크르게 오크르탐크 그르긴츠니 노마츠 단덴더드 그퉁니 드무이냐니 용나 다타노드 그크르게 Kanyiganzinu, Tanyan Kirgibanahenu, Takoja Chang Tiyoni, Takoja Chang Tayonu, the Tamsu Zondong Jayuna, Tandander Ditaga Kirge, Rgimsen De, No Chica, Range Nastawa Taman Timuyo, said Jimson Lakani Timuye. Yena Tashin Chiku Shui Daddy, Tashu Kubane Daddy, Tahamang Gawatu Daddy, Tarakur Gustans Daddy, Tawoker Tafi Segununda, Manim Kumfalak Chitani Daddy, Tanyamba Hartu Daddy, Takurge Sasakotigi Daddy, Tasafshoki Daddy, Tarto.
1: Re Momari, Tan Jiti, Tonson Dander, Tola Saluga, Tamsil Panda Susumbos on Janayan, Terum Danda, Arun Dugitiri, Shama, Jigitiri, Kalton Dangana, Tastam Shikerman, Jigota, Tignationishi, Karmata Gil.
2: Re Tina, the Zixandam Gerginamba, Terung, Dansi Kwanda, Sambos and Nuga, Katangata, Tumarinjina, Dansi Antatu, Kansun Dankini Tumbi, Dansi Pa, Tipa Gandhi, the Zixandam Gerginabi, Shenuga, Katangachita. Dari kisah itu mungkin nama ke terangkan dancing antar ketemu kanlun dancing itu hampir dancing pada tiap-tiap gandis itu ke katanya na argatang tangcung argati lagi argatang tangcung argatun ti argatang tangcung argati lagi argatang tangcung argarga arga argatang tangcung argati lagi ni ni nengke cium tui katang argatang tangcung argarga argara cium mawi katang argatang tangcung argati lagi orang ni ke jiti tokur Argatang Tangchung or Gabjil Chigre.
1: Yes, Homi Gasanoro. Randy Tony in Gana, the Zig Sandam Gergen Nambago, Barmalun Duncan, it will be in Dancing Path, Doctor Jalla Kamanoro. Argatang Tangchung or Gasum of Jell. Argatang Tangchung or Gertu of Jell. Argatang Tangchung or Gabjala Sig. Argatang Tangchung of Gajal of Din. Argatang Tangchung or Gabjala Nga. Dinan Chi Tomekat and Argatang Tangchung of Gajalang. ᱟᱵᱫᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱪᱤ ᱟᱢᱟᱵᱤᱠᱟ ᱛᱟᱝ ᱟᱨᱠᱟᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱥᱩᱝᱣᱟᱨ ᱜᱮᱥᱢ ᱟᱵᱜᱮᱞᱟ ᱞᱟᱝᱡᱤ ᱪᱮᱱ ᱡᱤᱜᱛᱮ ᱛᱚᱵᱠᱟᱨ ᱟᱨᱠᱟᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱥᱩᱝᱣᱟᱨ ᱜᱮᱫᱟᱱ ᱟᱵᱜᱮᱞᱟᱨᱮᱞᱟ
2: ᱜᱟᱥᱱᱟᱨᱩ ᱭᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱥᱩᱱᱤ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱜᱟᱱ ᱡᱟᱱᱥᱤ ᱟᱱᱛᱟᱜ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱛᱚᱞᱩᱱ ᱡᱟᱱᱠᱷᱤᱱᱤ ᱛᱚᱢᱵᱤᱱ ᱡᱟᱱᱥᱤ ᱯᱟ ᱪᱟᱢᱵᱩ ᱜᱟᱨᱟᱱ ᱫᱮ ᱱᱟᱨᱡᱤᱠ ᱥᱟᱱᱫᱚᱢ ᱜᱮᱨᱠᱤᱱᱟ ᱵᱤ ᱥᱮᱱᱩ ᱜᱟ ᱠᱟᱴᱟᱝ ᱟᱪᱠᱤᱛᱟ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱜᱟᱱ ᱡᱟᱱᱥᱤ ᱟᱱᱛᱟᱜ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱛᱚᱞᱩᱱ ᱡᱟᱱᱠᱷᱤᱱᱤ ᱛᱚᱢᱵᱤᱱ ᱡᱟᱱᱥᱤ ᱯᱟ ᱪᱟᱢᱵᱩ ᱜᱟᱨᱟᱱ ᱫᱮ ᱱᱟᱨᱡᱤᱠ ᱥᱟᱱᱫᱚᱢ ᱜᱮᱨᱠᱤᱱᱟ ᱵᱤ ᱥᱮᱱᱩ ᱜᱟ ᱠᱟᱴᱟᱝ ᱤᱱᱟ ᱟᱨᱜᱟᱛᱟᱝ ᱴᱟᱝ ᱪᱩᱝ ᱟᱨᱜᱟᱵᱡᱤᱞ ᱟᱨᱜᱟ ᱟᱨᱜᱟᱛᱟᱝ ᱴᱟᱝ ᱪᱩᱝ ᱟᱨᱜᱟᱨᱠᱟ ᱡᱮᱞ ᱟᱨᱜᱟᱛᱟᱝ ᱴᱟᱝ ᱪᱩᱝ ᱟᱨᱜᱟᱨᱠᱟ ᱡᱮᱞ ᱟᱨᱜᱟᱛᱟᱝ ᱴᱟᱝ ᱪᱩᱝ ᱟᱨᱜᱟᱨᱠᱟ ᱡᱮᱞ ᱟᱨᱜᱟᱛᱟᱝ ᱴᱟᱝ ᱪᱩᱝ ᱟᱨᱜᱟᱵᱡᱤᱞ ᱴᱤᱜᱪᱤᱨᱮ ᱫᱤᱱᱟᱝ ᱜᱟᱱ ᱪᱤᱢ ᱛᱚᱭ ᱠᱟᱴᱟᱝ ᱟᱨᱜᱟᱛᱟᱝ ᱴᱟᱝ ᱪᱩᱝ ᱟᱨᱜᱟᱨᱠᱟ ᱡᱟᱴᱟ ᱪᱤ ᱜᱟᱢᱟᱣᱤ ᱠᱟᱴᱟᱝ ᱟᱨᱜᱟᱛᱟᱝ ᱴᱟᱝ ᱪᱩᱝ ᱟᱨᱜᱟᱵᱡᱤᱞ ᱴᱤᱜ ᱞᱟᱝᱡᱤ ᱜᱟ ᱡᱤᱜᱛᱮ ᱛᱚᱠᱨ ᱟᱨᱜᱟᱛᱟᱝ ᱴᱟᱝ ᱪᱩᱝ ᱟᱨᱜᱟᱨᱠᱟ ᱨᱱᱟᱨᱮ
1: Rendrji kunu nambi yangchir terang go tangsul thotir sepi danshik pand na ba gapsa gna shmore
2: gasnaro
1: re ta terang gapsun damu zik choni ta jigti tangsu kunda ner de ta ta yons ta thar so zga
2: deng
1: tig na ta warkim de ing na ta thapting go rama ra thon ta tig na ngira saka sum go khavda zga kiz na terang go tamshi pand shu ta iri khavda yi chu nga kharchi me kara sig nyamu alaz ka ta tawai na do kara chana ba ta pa yin
2: Aro chiglilin chini
1: Hana tani lindar chinyongu
2: Ya chig chig lomara
1: Armasu mu chizu mabsha ya ya ya ya Mabsha ya ya ya ya
2: Aro aro aro tartu tartu tartu Nda sipa gapu tigmi wajig tamkhi ig danshi indandar Kavar ngawa ga kartagra Cheka koka mar Chi inda kashik semchit
1: Ala tatah kari yin Nyeka koka minuta lehi Kartag ndamu zibjil chanzi ka thunni ᱟᱞᱟᱨᱠᱤᱱ ᱫᱟᱢᱩᱡ ᱜᱤᱞᱟᱱᱟ ᱜᱚᱢᱟᱪᱟᱝ ᱜᱤᱯᱛᱟᱢᱟᱨ ᱧᱮᱱᱚ ᱧᱤᱨᱟᱠᱷᱤᱜ ᱨᱮᱴᱟ ᱣᱟᱨᱠᱤᱢ ᱫᱮᱱ ᱜᱮᱱᱟ ᱠᱟᱞᱦᱩ ᱨᱢᱟᱪᱤ ᱥᱟᱛᱷᱩᱱᱤ ᱛᱷᱚᱱᱵᱤ ᱨᱢᱟᱯᱥᱟ ᱞᱤᱠᱤᱝ ᱡᱤᱯᱤ ᱵᱮᱢᱞ ᱥᱚᱵᱥᱤᱝ ᱞᱟᱢᱩ ᱞᱚᱠᱤᱱ ᱫᱚᱨᱜ ᱛᱟᱜ ᱥᱟᱯᱟ ᱥᱮᱱᱤ ᱥᱟᱯᱟ ᱧᱟᱢᱩᱡ ᱜᱮ ᱱᱟᱢᱵᱟᱞ ᱦᱟᱸᱜᱮ ᱠᱟᱴᱟ ᱛᱷᱚᱱᱤ ᱴᱷᱟᱯᱛᱮ ᱮᱠᱮᱨ ᱥᱚᱢᱮ ᱜᱟᱥᱱᱟᱨᱚ
2: ᱜᱟᱥᱱᱟᱨᱚ
3: ᱥᱮᱱᱥᱩᱝ ᱚᱨ ᱢᱟᱱᱡᱩ ᱥᱤᱜᱢᱩ ᱥᱟᱯᱟ ᱟᱠᱷᱛᱟᱢ ᱡᱤ ᱯᱟᱥᱟᱜ ᱱᱟᱢᱱ ᱦᱟᱱᱡᱚ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱛᱷᱚᱢᱤᱠ ᱠᱟᱢᱡ ᱱᱟ ᱱᱟ ᱯᱟᱭᱨ ᱠᱟᱱᱩ ᱠᱷᱮᱭᱟᱝᱱ ᱫᱮᱱ ᱥᱤᱜᱢᱩ ᱱᱤ ᱠᱟᱢᱩᱨ ᱡᱮᱨᱟ ᱠᱚᱢᱩ ᱥᱟᱜᱟ ᱢᱟᱱᱡᱤ ᱢᱟ ᱞᱟᱢᱨᱥᱭᱟᱢᱩ ᱪᱟᱜᱟᱨ ᱫᱚᱜᱚ ᱫᱚᱜᱚ ᱤ ᱛᱷᱟᱝ ᱪᱮᱣ ᱥᱩᱜᱪᱟᱨ ᱛᱮᱵ ᱛᱮᱵ ᱤ ᱠᱤᱪᱮ ᱩᱨ ᱡᱚᱜᱚᱨ ᱛᱩᱨ ᱛᱩ ᱤ ᱥᱮᱜᱡᱩᱱ ᱥᱤᱜᱢᱚᱱ ᱫᱟ ᱛᱟᱱ ᱱᱟᱜ ᱱᱟᱜ ᱛᱚᱯᱤᱱ ᱡᱟᱱ ᱦᱤᱱ ᱛᱤ ᱭᱩᱝᱛᱩᱱ ᱟᱢᱟᱨ ᱪᱩᱝ ᱥᱠᱟᱱ ᱱᱟᱨ ᱫᱮᱣ ᱥᱟᱯᱤ ᱪᱷᱟᱜᱨᱢ ᱥᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟᱨ ᱱᱩ ᱢᱚᱜ ᱱᱤᱜᱟ ᱞᱟᱝᱟ ᱫᱟᱨ ᱪᱩᱜ ᱛᱷᱟᱝ ᱛᱤᱝᱜᱟᱝ ᱜᱮ ᱫᱟᱨ ᱡᱤᱜᱟᱨ ᱜᱤᱨᱜᱮᱱ ᱱᱟᱢᱵᱟᱨ ᱟᱠᱷᱛᱟᱢ ᱥᱮᱯᱟ ᱱᱟᱢᱵᱤ ᱥᱩᱝ ᱥᱮᱨ ᱱᱤᱜ ᱠᱟᱣᱟᱱ ᱛᱩᱱᱫᱩ ᱪᱮᱱᱟᱭᱤᱱ ᱢᱟᱨᱜ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱱᱤᱜᱨᱤ ᱜᱮ ᱡᱤᱥᱛᱟᱨᱟ ᱛᱩᱝᱡᱤᱱ ᱪᱮᱱᱟᱭᱤᱱ ᱢᱟᱜ ᱛᱩᱜ ᱪᱟᱝ ᱢᱩᱥ ᱭᱟᱱ ᱱᱟᱝ ᱟᱨ ᱛᱟᱣ ᱤᱥ ᱛᱤᱭᱟᱱ ᱫᱟᱵ ᱥᱮ ᱤᱜ ᱱᱤᱜᱤᱱ ᱫᱟᱵ ᱜᱤᱭᱟᱨ ᱥᱮᱢ ᱠᱟᱝᱠᱟᱨᱟᱱ ᱪᱷᱟᱨ ᱜᱩ ᱢᱮᱱ ᱱᱤᱜ ᱛᱟᱢ ᱠᱟᱨᱪᱮᱢ ᱧᱮᱨ ᱡᱤᱜ ᱢᱮᱥᱟᱡ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱠᱟᱨᱛᱤᱜ ᱫᱮᱵᱚᱱᱟ ᱛᱟᱭᱤᱜ ᱱᱤᱜᱟ ᱢᱚᱱᱡᱟᱱᱤ ᱱᱤᱭᱟᱢ ᱵᱤᱨᱱᱟᱭᱟ ᱢᱟᱨᱱᱤᱭᱟᱱ ᱱᱟᱡᱤᱜᱤᱱ ᱱᱟ ᱛᱷᱟᱝᱨᱟ ᱭᱟᱝᱟ ᱪᱚᱨ ᱜᱩᱱ ᱥᱤᱱᱩᱢ ᱠᱤᱣᱤ ᱠᱷᱥᱩᱝ ᱜᱟᱱ ᱱᱟ ᱨᱤᱜᱯᱟᱱ ᱱᱟᱝᱣᱟᱨᱤᱱ ᱥᱮᱭᱟᱝ ᱞᱟᱣ ᱪᱮᱱᱫᱨᱤᱢ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱢᱟᱪᱤᱨ ᱭᱟᱝ ᱥᱮᱣᱟ ᱥᱮᱢᱟᱨ ᱡᱩᱨᱣᱟᱭ ᱱᱩᱨᱞᱟᱨᱤ ᱨᱟᱝᱱᱤ ᱞᱮᱢᱵᱟᱱ ᱨᱟᱡᱟᱨᱤ ᱠᱷᱩᱭᱛᱨᱟ ᱪᱟᱢᱥᱩᱝᱤ ᱛᱟᱱᱫᱤᱱ ᱡᱤᱜ ᱥᱮᱢᱟ ᱜᱚᱢ ᱭᱮᱪᱤᱜ ᱨᱟᱢᱟᱪᱤ ᱜᱮ ᱭᱚᱝ ᱭᱩᱛ ᱛᱱᱟᱝ ᱟᱱᱫᱤᱱᱤ ᱛᱩᱜᱢᱟᱨ ᱟᱪᱩ ᱢᱟᱨᱜ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱢᱟᱝᱥᱩᱞ ᱨᱤᱜᱱᱤ ᱫᱟ ᱢᱟᱱᱤ ᱢᱩᱠᱩᱝ ᱯᱷᱤᱡᱟᱱᱤ ᱟᱢᱵᱟ ᱥᱚᱨᱪᱤᱠ ᱥᱩᱜᱥ ᱠᱚᱣᱤ ᱭᱟᱨᱟ ᱠᱚᱨᱟ ᱢᱟᱜᱩ ᱭᱟᱨᱟ ᱫᱟᱠ ᱛᱩᱝᱠᱤᱱ ᱥᱟᱣ ᱛᱩᱜ ᱪᱤᱜᱟᱨ ᱫᱩᱠᱷᱟᱱ ᱧᱟᱢ ᱠᱷᱛᱟᱨ ᱡᱟᱢ ᱫᱩᱝ ᱪᱟᱨᱟᱝ ᱥᱤᱜᱟᱱ ᱪᱮᱢᱟ ᱧᱟᱢ ᱫᱤᱵ ᱠᱷᱩᱢ ᱧᱟᱢ ᱥᱤᱡᱟᱜ ᱫᱩᱝ ᱢᱟ ᱧᱟᱢ ᱡᱩᱜ ᱥᱤᱝᱠᱟᱝ ᱜᱚ ᱥᱤᱨᱫᱤᱱ ᱢᱟᱨᱱᱟᱨᱟᱢ ᱡᱮ ᱩᱫᱮᱠ ᱠᱚ ᱛᱤᱠᱨ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱨᱪᱩᱨᱞᱟ ᱠᱚᱣᱟᱫᱤᱱ ᱪᱤᱥᱭᱚ ᱟ ᱛᱟᱨᱩᱱᱫᱤ ᱭᱟᱨᱱᱩ ᱜᱚ ᱢᱟᱨᱱᱟ ᱭᱩᱝ ᱜᱚ ᱢᱤᱜᱡᱟᱝ ᱠᱟᱝ ᱥᱟᱢᱟᱨ ᱟᱠᱷᱥᱤᱜ ᱤᱠᱱᱟᱨ ᱜᱚᱱᱡᱩᱜ ᱤᱱᱩ ᱧᱟᱝ ᱠᱷᱩᱝ ᱨᱤᱵᱤᱠ ᱛᱟᱝ ᱱᱤ ᱠᱚᱣᱟᱫᱤᱱ ᱪᱤᱥᱭᱚ ᱛᱟᱠᱷᱛᱟᱢ ᱫᱟ ᱟᱯᱤᱥᱟ ᱡᱩ ᱟᱢᱤ ᱥᱮᱫ ᱪᱮᱵ ᱫᱟ ᱠᱷᱩᱝ ᱜᱚ ᱡᱩᱱ ᱨᱩᱭ ᱠᱟᱜ ᱱᱟᱨᱮ ᱫᱟ ᱨᱟᱝᱱᱤᱞᱟ ᱯᱟᱨᱠ ᱫ ᱢᱟᱭᱜᱨᱟ ᱢᱟᱨᱠ ᱥᱚᱨᱡᱤᱱ ᱨᱤᱜᱱᱤ ᱫᱤ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱠᱟᱨᱩ ᱛᱩᱝ ᱤᱱ ᱥᱩᱱ ᱥᱤᱢ ᱪᱮᱢᱩᱨ ᱡᱤᱱ ᱤᱱ ᱨᱛᱟᱵ ᱜᱚ ᱱᱫᱚ ᱛᱟᱝ ᱫᱟᱨ ᱛᱟᱵᱤ ᱦᱚᱵᱡᱩᱝ ᱜᱚ ᱠᱩᱨᱠ ᱟᱪᱩ ᱪᱷᱟᱝᱢᱟ ᱠᱚᱢᱵᱤ ᱪᱷᱮᱨᱟ ᱛᱩᱠᱤ ᱡᱮᱨᱮᱞᱟ ᱱᱟᱝ ᱱᱟᱝ ᱜᱩᱥ ᱛᱟᱞᱩ ᱥᱯᱟᱨ ᱜᱟᱯᱩ ᱚᱪᱷᱤ ᱠᱷᱛᱟᱝ ᱠᱷᱤ ᱟᱫᱟᱱᱡᱤ ᱡᱟᱱᱫᱨ ᱥᱠᱟᱵᱨ ᱱᱟᱝ ᱫᱤ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱪᱩ ᱢᱟᱥᱱᱟ ᱵᱟ ᱢᱤᱥᱨ ᱜᱚ ᱠᱟᱨᱛᱤᱜ ᱫᱤᱱᱩ ᱭᱟᱛᱩ ᱫᱟᱥ ᱛᱟᱨᱟ ᱢᱟᱛᱩ ᱫᱟᱱ ᱡᱩᱭᱤᱱ ᱛᱟᱝᱟᱨ ᱛᱟᱭᱩ ᱱᱤᱠᱥᱢ ᱠᱚᱝ ᱱᱤᱥᱩᱜ ᱢᱟᱢᱱᱤ ᱚᱱᱟ ᱥᱤᱠᱥᱢ ᱜᱚᱨ ᱠᱚᱝ ᱡᱤᱜ ᱢᱟᱢᱱᱤ ᱚᱱᱟ ᱡᱤᱠ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱫᱟᱨ ᱛᱟᱭᱩ ᱥᱛᱟᱣᱩᱱ ᱣᱟᱝᱠᱷᱟ ᱪᱮᱱ ᱧᱩᱣᱩᱱ ᱡᱚᱱ ᱛᱷᱟᱝ ᱪᱮᱱ ᱧᱮᱢᱚᱝ ᱪᱩᱜ ᱥᱟᱨᱤᱜ ᱠᱟᱨᱤᱱ ᱥᱮᱨᱥᱟᱡ ᱜᱤᱱᱤ ᱠᱷᱛᱟᱢ ᱡᱤᱥᱟ ᱡᱤᱱᱟ ᱟᱝᱜᱚ ᱢᱟᱨᱠᱟ ᱢᱚᱨᱮᱫᱟ ᱥᱟᱨᱟ ᱞᱩᱭᱤᱱ ᱫᱤᱜ ᱥᱩᱜ ᱡᱤᱜ ᱪᱷᱟᱨᱟᱜ ᱥᱚᱝ ᱩᱡᱤᱨ ᱥᱩᱜ ᱡᱤᱜ ᱥᱠᱟᱨᱟ ᱭᱟᱠᱤᱢ ᱛᱷᱟᱱ ᱥᱩᱜ ᱡᱤᱜ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱠᱟᱨᱛᱤᱜ ᱫᱮ ᱵᱟᱡᱤᱜᱱᱟ ᱱᱟᱵᱥᱟ ᱪᱟ ᱪᱟᱝ ᱜᱮ ᱢᱤᱨᱟ ᱡᱤᱜ ᱪᱟ ᱪᱟᱝ ᱜᱟᱥᱛᱟᱨᱤ ᱨᱟᱯᱤ ᱥᱚᱝ ᱱᱟ ᱦᱟ ᱢᱮᱨᱚᱝ ᱥᱤᱜᱤᱨ ᱜᱤᱨ ᱠᱟᱢ ᱧᱮ ᱪᱤᱜ ᱡᱤᱜ ᱡᱟᱱᱡᱟ ᱟᱭᱱ ᱡᱩᱜ ᱪᱤᱜ ᱛᱟ ᱜᱚᱱᱨᱤ ᱥᱟᱝ ᱢᱟ ᱟᱭᱱ ᱡᱤᱜ ᱪᱤᱜ ᱛᱟ ᱜᱚᱱᱨᱤ ᱢᱟᱱᱫᱤᱱᱤ ᱱᱟᱢ ᱵᱤᱨᱟᱝ ᱛᱚ ᱡᱟᱨᱤᱢᱤ ᱣᱟᱨᱛᱚ ᱢᱟᱱᱫᱟ ᱱᱟ ᱯᱟᱥᱟ ᱯᱟᱭᱨ ᱜᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱨ ᱢᱟᱠᱷᱤ ᱛᱟᱝ ᱩ ᱭᱟᱜᱞᱟᱝᱜᱢ ᱡᱩᱜ ᱥᱟ ᱛᱟᱝ ᱩ ᱟᱢᱫᱩᱨ ᱫᱩᱝᱞᱤᱝ ᱯᱟᱥᱟ ᱡᱩᱝᱠᱩ ᱥᱛᱟᱨᱡᱤᱠ ᱭᱤᱨᱢ ᱪᱩᱜᱱᱫᱟᱱᱟ ᱨᱢᱟᱠᱷᱤ ᱪᱷᱚᱨᱛᱟᱨᱟ ᱛᱤᱱᱟᱹᱨᱤ ᱞᱤᱜ ᱟᱜᱟᱣᱟᱨ ᱱᱩᱨᱥᱩ Я, терен трашвини ма, тунжи пини ма, дешти клачим чвжи нанг авда гжимжу нига хантэн зумок. Дянгу коре ченки важик, санке гар мо гын нин жан жари. Дяркир коре хтам се пажик, штаг мари гын нин чон жари. Дяринга коре жа чи штам мо авжик, яртаг диме тур фанга жан жари ла. Та терен го чон банчиг шег нга шак ма шег нин чон гора. Сара лун ин дэг шуг зык, чарах сан у жир шуг зык, шкара ек им тэн шуг зык, нын нин чаман чор к хтам зык шадан, даман дыр кшта зык жиг на. Цэцэгэн чигнэ жангүгэр гэргэн намба тэгжаазг мавжин цэгнийгэн чигнэ жарки гхтамшапа намби качэрэр нян чизг махтан цэгсэмгэн чигнэ жачиш таммуа намби гатарджи лунгачг машкэрс я гаян гэртау капгүгүр нахчивдэ тесуагүр нахкэдэ ямуу учгүр нартан курлуу чэрдэнгү тобиртан нахазгү хатэн ярум чэндэгү хуйртан нахазгү хатэ жоп чэвлэгү Тотч санцны глоуайн, варч санцны глоуайн, глоуарцк имамнын гур, матч санцны жимайнэр жимавла имамнын гу. Цэцэрам игдунагу, бамбалык гынжамбагу, я качучурсынжагу, макаржим утынжагу. Нугун ман хортын чинжагу, нга маттар кыршанжагу, жепар жагзып гынжагу, мык бавари кап гургу, цирпны жам утялагу. Лыгым гомо хондугу гур, кымын пана жинжигу, куктуды санкинжанжагу, кумын чэр утынжагу. Хачны юмуркенгугу мыдымхау кэсэргу зэрдэнгэрти мынджигу хуалыг тунчигнжагу сыкпанзу хакургу стрэчны кэрчны памжагу стрэчун кэрчун памжагу тунар жэргу синжагу нарфур тунчын чамагу тотжасанчын навайнэр навар пэймагангу рынэн нефти нагжизгу дива танкэрхшигу жангу тотжасаджыгэн тантхрман наюдэр мадэ дэзур замзгу гынайг манлатэгэн тантхтон наю тотдэрэрэв замзгэн тунайг сяпжын чунки юмугзг тотжаягсын тэнаасын Хэрнэ агланджир гоу чигмати ягсын тэнасын дурнаар таумын хауын хау хунрын мав шмуг нирыгын аян нда тамамжир тарэси расделэх

0: 야안자창체비년군족분안바 Dina chandining ichi nama degung ge lenchendi nga gojig yo nulg chi tang ochoz gil. Lama cherang chil ge ar thombu ar gi je menu de sergu nuga mangle shig tang. Lega ja ge ak pama sergu nuga leang shig. Ala thar chik ge jenchin pama gila ke sergu nuga mangle shig. Gaden tang sangji chu chuk ge alongta tar sergu nuga donglen shig. Sonam chi chung ge payila za chika sergu nuga mangle shig. Rompi ge vamu cherung chomu sergunu ge leang shi. Ayangmu roma ge shangma lari sergunu ge zirikhi. Lamu ja ge katakar pi ngayi yesim chon sergunu ge leang shi ji godi shi yul. Tinandani sendip she jizgunu tang huma ge lian chenang a chokpu zike alawa rinku ge leang zike rewa tonari jara. Nga chun zoku nang na alawa rinku ge leang menu ge chen ge datang ge lian chendi nang a godi shi matata. Dila chete gongtak shini yin. Rétu pu nambat ina dérng lénchendé chi thumr kodgé yo nuglchi alma chérng chilk ar thombu gijil menun de sergunu ga manglende yin tina chobu namba ge degung ga warnang chenje phonya ge thatung lénchendé jil de tang alma chérng chilk manglende phansana lchi kar samna nga chu thatung khang ge khaprang chang thge bden chi ge tisim ni ge sendenar nga tang thge bden chi ge тгсэм нэг сэндэн чи тгэвдэн чи тгсэм нэг арнгахсэм тг кэлмдэ капэр юм бор ргасэш тами мача сэси сэчи рэтина тупус гэн кэлма капэр тон ёк чи тупун диг капэр нэлэнс гэл вэ тупуч дэмо
1: о тэрэн дума дэмо
0: дэмо ян тина тупуг тигун нга цулен сэндэн гу самат хаян капэр юм ну гасэ ил тина цамдэни гожги ю нуга лма цэрэн чилк ар тумбу гижэр менун дэ сэргу нуга мэнлэнд чи тэгун гэн ачу варнын тэнжи поня гэ татун гэлэн сэндэ жил дэ тэн сэзгэлэг чи кэржи
1: о тэ тэрэн дума тэн нинкэ юга чи кэрнэ ян
0: ади
1: Инци жигминага голкулва гани келек манглад котгина вагам дик сансан марчер лони чекчаму
0: я тина тнга жимга жима гелен ценнга алва гелек кен дик сансан сергунуга манглэнде чори важент котгилаго
1: я кватын че
0: чуме кетина менте тнга чулен ценде нембер гасше тина ни кодему
1: я тиму
0: я вэ тупо чудему вэ тупо чудему Chukpo chu di mui na. Ari, di na yung chukpo dahtang maasha nugu shchen jiri kalimni waatang zige di na mintata nga chu tatunga kalimde kapar yung bar rga sashe.